свет, сдай к нам прихая. Он спит, а регрессом любил. Домой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Он сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром хода. Капух на бобан сбежу бенкрат. Край киха само ест познам. Там се да живет туди са с мою плачу. Вечер ест, енкрат бен шоу.